0: чарта Еврохит ТОП 40. И что самое прекрасное, вершина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержки артистов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайана Грейс, Beautiful Places, French Montana и Макс Би, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде лови ёлку с историей проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Dua Lipa «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появится. Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 5 утра.

Mr. Know It All. Мистер Всезнайка, это Тедди Субимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, в 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше того, больше музыки ждет нас далее мод и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

хорошее, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом. Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает. Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков, чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому Усть-Тимуром Бодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, Airbox Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также Comrade Be Mine. Впереди оставайся.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта с вещицей Джамайка. Бам-бам. А еще не пропусти Брак Секстиен с суперхитом Paid to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 6 часов.

Alex Deadmau5, но тем не менее, как будто бы не самый очевидный вариант, но вышло, конечно, круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречай Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Минелли, Арситис, Вещицы и Disturbia здесь на Европе+.

Шикарная вещица от Доминика Файка. Baby Doll. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все хиты здесь, на Европе Плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. В основе «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Режьте 36 Сабрина Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейфекс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Зейн, Ройл Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Самаре 7 часов.

0: Анна Медуза в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая, а вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.
1: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной оферта.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
4: Рррр, мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-29.

0: на велосипеде. В эфире нашем румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребятам, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро и приятной среды. Сегодня в Самаре ясно и без осадков, ветер умеренный северо-восточного направления. Днем температура воздуха плюс 26, вечером плюс 22 градуса.
3: Европа плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы плюс. 12+.

0: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
1: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Только по 17 мая. У вас желтая бочка 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
3: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

Все смешалось в этой песне. И Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Найтс от ансамбля Токио Хотел. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie and the Giants.

0: Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самаре 8 часов.
0: Время новостей, время Марата Бекметова.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную «Золотую пальмовую ветвь». За ней позначит следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Русское У на Европе Плюс.
1: Да, ребята, частенько мы ищем счастье так же, как очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европа Плюс. Называется Летнее У. Ой! Дурачок, майское У. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7.07, всем майское У!
0: Майское У на Европе Плюс.

0: отвесим мне до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майскому. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Реклама.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Рррр, мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 11 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проект надевается и разрешение на строительство на сайте наш.ком.рф.
5: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качества и надежность при любых нагрузках.
8: Покупайте моторные масла GNV в авторизованных автоцентрах вашего города. Подробности на сайте gnvoil.ru.
9: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
10: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
11: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
12: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
13: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
14: Будни 14.35.
12: Кофемашина.
13: С 1 по 8 мая.
12: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
14: 12+.
12: Партнер проекта «Бомбар». Производитель функционального питания.
15: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
16: Майское У на Европе плюс.

0: мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском У. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: В среду 6 мая в Самаре будет солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный и умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером ждем 22 градуса тепла.
3: Европа плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
1: Слушай лучше

0: 12+.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищете идеальное решение для ремонта? Квартал дизайна и интерьера Кубатура – ваш персональный гид в мире современного интерьера. Более 4000 квадратных метров обновленного третьего корпуса с впечатляющим ассортиментом плитки, сантехники и мебели для ванной комнаты от ведущих производителей. Ждем вас на Красноармейской 1.
6: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
7: Экономить «Солви» просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisazs.ru.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Рекламная служба в Самаре. 979-2979.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествия, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, там, короче, там после надо. Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай, еще раз, подумай, больше 3 или 4 километра?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно, Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары. Набережная Самарская больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои. Я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. И пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Коалиция и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Битрианство. Битрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless – New Religion в майском О.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля премиум и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста приключения «Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. europaplus.ru.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит Е для нашего телепорта во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самаре 9 часов.
0: Слушаем Марата Бикметова и новости.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявила о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания all-inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров.

0: Доминирует в чартах. И одна из причин, почему жанр так стал популярен, по-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу, и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майскому. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Что такое Супра? Супра – это щедрое грузинское застолье. Супра – это дом, где тебя всегда ждут. Супра – это праздник каждый день. Ждем тебя, дорогой, по адресу Московское шоссе 4, корпус 4, Асса.
4: Хочешь максимум от своего тела без компромиссов? Волжские термы и сеть фитнес-клубов «Физкультура» запускают коллаборацию, которая меняет правила игры. Не просто абонемент, это образ жизни. Тренируйся, восстанавливайся. Всего за 10 тысяч рублей. Безлимитный фитнес и безлимитный отдых. Целый месяц по абонементу «Волжский безлимит». Подробности на volgatermy.ru. Приложение ограничено.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Рррр, мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
8: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
10: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
11: Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
12: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бабы — это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты совсем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: разреши себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. И вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33. Скоро мы будем взбираться по волшебному дереву. Будем дарить кинопроектор и конструктор Лего. И все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро и приятной среды. Сегодня в Самаре ясно и без осадков, ветер умеренный северо-восточного направления. Днем температура воздуха +26, вечером +22 градуса.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Cinema Park.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
3: Для лиц старше 18 лет.
7: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
8: Билеты на comedyconcert.ru 18+.
7: ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет.
1: И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача – забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная. Будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Как бы Алексей, буква А. Он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай. Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, к которому мы подбираем рифмы, слово-заклинание, это звезда. Погнали. Алексей.
3: Звезда.
2: Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Звезда, беда.
1: Беда, хорошо, дальше. Или Алексей?
2: Борозда.
1: Борозда. Леонид?
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура! Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Марс, его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: Чек или заказывай доставку.
1: А утром ГУВД Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классика хаос-музыки нулевых Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу Top Club Chart. Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать Top Club Chart в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 10 часов.
3: Доброе утро. С новостями Александра Шереметьева. Россиян продолжают обманывать мошенники. Областную столицу благоустраивают, а самарцев приглашают на выставку. В России орудуют мошенники. Так россиянам стали предлагать размещать на сайтах бесплатных объявлений карточки товаров и за вознаграждение передавать контакты откликнувшихся. Но под маской работодателя скрываются злоумышленники, которые втягивают граждан в преступные схемы. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве порекомендовали не соглашаться на подобные предложения. Легальная работа не требует использования личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами. Педагоги, школьники и их родители могут выбрать лучшие занятия, интервью, дни ведущих проекта, разговоры о важном в рамках второй всероссийской премии. Об этом сообщили в Минпросвещении России. Там отметили, что на первом этапе поступило свыше 3000 заявок от педагогов и обучающихся. Проголосовать можно до 22 мая на официальном сайте премии. Торжественная церемония вручения премии состоится 1 июня в Москве в рамках празднования Дня защиты детей. Областную столицу продолжают приводить в порядок. Так в Самаре стартовала реставрация футбольных муралов, созданных на стенах различных зданий в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года и посвященных легендарным футболистам. Работы планируется завершить до 2028 года, в год десятилетия со дня проведения мирового первенства в России. Отмечается, что самарские художники приведут объекты уличного искусства в порядок в рамках продолжения проекта «История». Чемпионов. Новая экспозиция открылась в Самаре. Так, в минувшие выходные в галерее «Виктория» распахнула свои двери выставка «Убежище». На ней представлены работы московской художницы Кати Горячевой. В Самарской области пройдут спортивные соревнования регионального отборочного этапа проекта для работающей молодежи ПФО «Молот». В состязаниях примут участие работники предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности от 18 до 35 лет и молодые семьи с детьми 6-11 лет. Мероприятия состоятся в Самаре с 13 по 15 мая на базе спортивных комплексов «Локомотив» и «МТЛ-Арена», а также 14 июня на площади Куйбышева. Сильнейшие команды отправятся на окружной финал проекта. Он пройдет в августе в Пермском крае. В конце выпуска, как обычно, о валюте. Официальный курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. 10 часов и 3 минуты. Бригада У на Европе Плюс Самара продолжается.

0: раз, как намек на нас два. Уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижим поближе, без остатка растворить.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, очевидно, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Самара онлайн. Твои любимые хиты, гороскоп,
3: крутые игры
2: и подарки. Ежедневно в 14.00.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, ОГРН 110-547-605-1196.
6: Питомник «Парк Рус» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рус» 63.ру.
7: ИП Павлова Светлана Владимировна, ОГРН ИП 314-635-019-00-034.
8: Где праздник каждый день?
9: В Супре!
8: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
9: В Супре!
8: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
9: В Супре!
8: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
10: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
11: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
13: Ррр, мой динозавр атакует!
14: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 000 рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
15: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп в майском пулу.
1: Значит, и вот о чем нам нашептали звезды, что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым человеком.

0: Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: В среду 6 мая в Самаре будет солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный и умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 26. Вечером ждем 22 градуса тепла.
3: На майский шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает. Руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же. 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай. 202-03-23. Мушмула.
4: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
5: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе идеально. Идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску.
7: С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведения, срока, количества призов, месте и порядке включения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: предвкушение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ, танцы?
3: Нет, завтрака не было, было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие. Нужно вовремя остановиться, потому что если... вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!», это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей – стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось.
3: Ну,
2: уже все, твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной, сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13 780, но, по-моему, 11 250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европа Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: зажигательное French Disco. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaiser в майскому. Финалит шоу, будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс+. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
2: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
12: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
11: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Майское У на Европе Плюс.

0: команда Maroon 5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Европлюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 11 утра.
3: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов, приветствуем.
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Day. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.sas.ru.
2: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
3: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
5: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
6: Будни 14.35.
4: Кофемашина.
5: С 1 по 8 мая.
4: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
6: 12+.
4: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
1: Больше хитов.
7: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Али Фарбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Прогноз погоды. Сегодня в среду, 6 мая, в Самаре солнечно и ясно, без осадков. Ветер восточного направления умеренный. Днем плюс 25, вечером 22 градуса тепла.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Синема-парк.
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама.
6: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ГРН 118-784-712.

0: 16-37.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.

0: проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, такой сердечный хит в 11 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be, и дождемся нас The Day от Ипнорок через пару минут.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая, Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
5: в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Болгарян 110, 547, 605, 1196.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Let me be. Такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим. Продвигаемся не скучно под лучшую музыку. Впереди у нас Open Bank. Услышим Miles Away. И дождемся Sophie and the Giants. Shut up and dance. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды. Сегодня в нашем городе солнечно и ясно. Осадков синоптики не обещали. Ветер восточного направления умеренный. Днем плюс 25, вечером 22 градуса, также со знаком плюс.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Самара онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 14 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Реклама. Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко Бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
2: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Фужель, Джамайкан. Послушаем Imagine Dragons и Thunder. Зейн тоже здесь. Die for me. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют. Включи Европу Плюс.
3: Окей, включаю радио Европа Плюс.
4: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
10: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 13 часов.

0: Уже Элис Олтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm. Слышим Maybe и Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
4: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и термальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Ищите идеальное решение для ремонта? Квартал дизайна и интерьера «Кубатура» – ваш персональный гид в мире современного интерьера. Более 4000 квадратных метров обновленного третьего корпуса с впечатляющим ассортиментом плитки, сантехники и мебели для ванной комнаты от ведущих производителей. Ждем вас на Красноармейской 1.
6: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Мануилов будет подводить уже итоги недели, так что пока время есть. До пятницы пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды. Сегодня в среду, 6 мая, в Самаре солнечно и ясно, без осадков. Ветер восточного направления умеренный. Днем плюс 25, вечером 22 градуса тепла.
2: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, сроках, количестве призов, месте и порядке включения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
5: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
6: Утни 14.35.
4: Кофемашина.
5: С 1 по 8 мая.
4: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
6: 12+.
4: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
7: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights, ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа
1: плюс.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 14.00. Европа Плюс. Далее новости с нами Александра Шереметьева. Саша, добрый день.
3: Добрый день. В России продолжается прием заявок на конкурс родительских инициатив. В Самаре воссоздадут мурал во дворе, а состав крыльев советов может претерпеть изменения. Подробности прямо сейчас. Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив. Организаторы принимают их до 15 мая. Об этом сообщили в Российском обществе знания. Там напомнили, что конкурс направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций и поддержку инициатив, формирующих комфортную и безопасную среду для детей. Участники могут представить проекты по 9 направлениям. Для участников конкурса проводится серия вебинаров, посвященных подготовке заявок. После завершения приема заявок проект оценит Единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. На стене двухэтажного гаража возле самарского филиала Третьяковской галереи появится фрагмент мурала российского концептуального художника Валерия Читака во дворе. Работы уже стартовали, их планируется завершить до 16 мая. Состав самарского футбольного клуба «Крылья Советов» может претерпеть изменения. В частности, команда может лишиться сразу 11 футболистов. Речь идет о вратарях Сергее Писякове и Евгении Фролове, защитниках Николае Рассказове, Романе Евгеньеве, Никите Чернове и Иване Лепском, полузащитниках Эльзате Ахметове, Алексее Сутермине, Амаре Рахмановиче и нападающих Владимире Хубулове и Артеме Шуманском. У них истекают сроки соглашения с самарцами. В конце выпуска о валюте. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. В эти минуты в Самаре ясно и около плюс 27. Далее встречайте Самар онлайн.
4: Самара онлайн.
2: Так, точно, стартовал час нашего общения и подарков. Всем большой привет. Зовут меня Ольга Абрамова, с тобой до 15.00. Шестой майский день уже в самом разгаре. Я надеюсь, у тебя есть время сегодня и для работы, и для отдыха. Тем более, погода за окном шепчет: бери с собой Европу Плюс и пойдем гулять под лучшие хиты. В этом часе они будут обязательно, как и желанные подарки. Целый запас кофе в игре «Кофемашина» и пригласительные в кино на предпремьеру фильма «Опасные отношения в кинокайфе». Кофе и страстные отношения. Ну что еще весной нужно? Разве что теплое приятное общение. Этим можно заняться в группе ВКонтакте «Европа плюс Самара». Под последним постом оставляй сообщение, привет, поздравления, все, чем хочешь сегодня поделиться. Ну а сейчас о главном, о том, что может сделать твой день еще приятнее, о лучшей музыке. Впереди нас ждет «Медуза» с напоминанием о том, что мы и зимой успеем посидеть дома. «I don't wanna go home». Будут и талантливые ребята, а Леони Каллум Скотт с классной романтичной историей под названием «Stay». И дождемся Алекса Уоррена, его красивую вещицу «Fever Dream». Классный вокал и настроение такое же. Едем вперед, где больше хитов и больше музыки, а начнем мы вместе с дуэтом «Fast Boy». Про чувства трек «Куда без них» «This Feeling». Делай громче.
4: Самара онлайн.

0: Самара онлайн.
1: 14.13 в нашем городе. Продолжаем среду под лучшую музыку от Европа Плюс и начинаем общаться. Прямо сейчас зачитываю твои сообщения. Послание от Михаила. Европа Плюс, привет, всем удачного дня и хорошенько выспаться. Сегодня моя любимая Дашуля, она после ночной смены. Даша, отдыхай как следует. Перезагружайся. Ирина написала: привет моим коллегам Марине и Ольге, которые сейчас скучают на работе. Держимся и трудимся, девочки. Привет от Влада летит Елене. Помни, я всегда рядом и не печалься. По-моему, совет отличный. Печаль печальная, это вообще не про нас. Не этой весной. Есть вещи более интересные, более приятные. Например, открыть окно, впустить май. Сделать глубокий вдох и отдаться музыке. Тем более впереди у нас обалденная вещица. Медуза и обычный гимн полуночников, тусовщиков и всех тех, кого заела бытовуха. I don't wanna go home. Зацени.
0: Европа Плюс. Самара онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Действительно, зачем сдерживаться, если настало время заняться настоящими подарками для киноманов? Это будет круто. И сюжет, и актерский состав, и накал страстей. 13 мая при поддержке Европы Плюс на большие экраны выйдет новое муви. Отправляемся в Синема-парк и смотрим его первыми. Это предпремьерный показ. Ну а ты можешь к нам присоединиться. Прямо сейчас мы разыграем пригласительные в кино. Все очень просто. Нужно набрать 979-199-9 и дозвониться на Европу Плюс 5. 979-199-9. Сегодня вопрос звучит так. На него нужно ответить правильно. Кто исполнил главную женскую роль в фильме? Три варианта ответа. Сандра Буллок, Софи Тернер или Самара Уивинг. 979-199-9. Я желаю тебе удачи.
5: Реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции стоит с 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.рф.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
9: Европа Плюс представляет. 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
10: Билеты на comedyconcert.ru. 18+.
11: ООСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
12: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
13: Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферт.
14: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Режиссер этого проекта создал увлекательный и напряженный триллер, во многом благодаря безбашенной экранной химии главных актеров. Хочешь убедиться лично? Это можно сделать 13 мая в кинотеатре «Синема Парк» на предпремьерном показе. История выходит на большие экраны при поддержке Европы+. И сегодня к нам дозвонился Василий, прямо сейчас будем с ним общаться. Алло, Вась, привет. О, ты здесь,
5: привет,
4: круто.
5: Привет.
4: Круто. Сегодня ты выиграешь пригласительное на предпремьеру, будем надеяться. Но сначала ответь на вопрос. Какая у тебя любимая актриса? Голливудская.
5: У меня Шарлиз Терон.
4: Вау, круто. Она мне тоже очень нравится, но сегодня у нас выбор другой. Слушай внимательно. Кто исполнил главную женскую роль в фильме? Сандра Буллок. Как она тебе? Хороша?
5: Да, нормально.
4: Софи Тёрнер еще есть или Самара Уивинг, как думаешь?
5: Ну, скорее всего, Уивинг, мой ответ, да.
4: Скорее всего, она. Точно, уверен?
5: Угу. Конечно.
4: Это молодец, что ты такой уверенный в себе, потому что абсолютно правильный, абсолютно верный ответ. Да, это Самара Уивинг, она австралийская актриса и фотомодель, безумно красивая девушка, и ты отправляешься в кино смотреть на нее.
5: Спасибо.
4: Поздравляю, пригласительные уже твои. Много всего интересного будет в новой картине. Ее с удовольствием смотри. И, конечно же, отличного тебе дня. Ну, а всем остальным я напомню, что завтра мы вновь разыграем пригласительные в кино. Не упусти свой шанс увидеть лучшие фильмы вместе с нами.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: Тамара.
1: Гороскоп. Давай узнаем советы звезд на сегодня, 6 мая, среду. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите уже себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите и другие варианты. И, наконец, рыбы. Ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком. Это был астропрогноз на сегодня, 6 мая, среду. Мы едем дальше в компании лучших мировых исполнителей Axwell и Ingrosso прямо по курсу More Than You Know. Больше хитов и больше музыки.

0: кофемашина на Европе Плюс.
1: Как говорят знатоки, кофе – это не роскошь, кофе – это средство передвижения. А мы, ребята, активные, мы привыкли брать от жизни все и даже больше, поэтому нам ни в коем случае не обойтись без целого запаса этого бодрящего напитка. Прямо сейчас мы его и разыграем. Дозванивайся 10-му по номеру 9791-99-9 и отвечай на вопрос. Интересно, а где появилась первая в мире кофейня? Три варианта ответа. В Неаполе, в Стамбуле или в Париже. Все города хороши, но нужно выбрать один. На кону запас кофе 9791-99-9. Я всем желаю удачи.
2: Прогноз погоды.
1: За окном плюс 25, в Самаре ясно. Сегодня без осадков. Ветер восточного направления умеренный. Вечером синоптики обещают нам на термометрах 22 градуса тепла.
3: Реклама. Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
0: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа плюс. Самара. Онлайн.

0: Кофемашина. На Европе Плюс.
1: Партнер проекта «Бомбар». Производитель функционального питания.
2: У нас есть лайфхак бодрости. Просыпаешься утром 10 минут под горячим душем, 2 минуты под холодным и 2 кружки черного кофе. И вот ты уже почти человек. Чтобы со вторым у нас не было проблем, мы здесь на Европе Плюс разыгрываем целый запас этого ароматного напитка. Сегодня к нам дозвонился Альберт. Альберт, привет!
3: Всем привет.
2: А расскажи, как ты бодришься утром, что делаешь?
3: О, я убираю за котами, быстро варю кофе.
2: Да, это действительно добавляет бодрости. Убрать за котами, у некоторых еще погулять с собакой, это я про себя. Ну а сколько кружек кофе в день ты можешь выпить?
3: В день максимум 3.
2: Ага, ну это хорошо на самом деле. Вот рекомендуют врачи не более 3 кружек в день кофе. Ты молодец. Я думаю, что ты еще окажешься молодцом в ответе на вопрос. Итак, где появилась первая в мире кофейня? 3 варианта ответа. В Неаполе, в Стамбуле или в Париже? Как думаешь, Альберт?
3: Стамбул.
2: Стамбул точно?
3: Точно.
2: 100%? Не в Париже?
3: Нет, Стамбул.
2: Давай проверим твой ответ. Да, да, еще раз да. Ты молодец уже 2 раза сегодня. Действительно, первая в мире кофейня появилась в Константинополе. Это ныне Стамбул, сейчас Турция. 5 веков назад, представляешь? И сейчас, и давным-давно люди наслаждались этим напитком. Лови ты целый запас кофе, я тебя поздравляю, Альберт.
3: Спасибо большое.
2: Да, будь ты весной свеж и полон сил на все 100%, а победу твою мы отметим лучшей музыкой. Впереди Катун, Кристиан Ярви и Кити Флорентайн. All the break of dawn буквально через минуту.
0: Бомбар представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко Бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.com. ООО «Бомбар», Тольятти. ОГРН 118-631-301-82-64. Самара. Онлайн.

0: Ocean — этот хит когда-то принес настоящую славу классному парню Гарри Майклу. Он более известен как Masked Wolf, австралийский рэпер и певец. Дальше про знаменитости много чего интересного расскажу. Например, как отдыхает Сальма Хайек и почему она любит почилить на диване со своими собаками. Через несколько минут топ-ньюс, новости из мира шоу-бизнеса. Ну а чуть ранее две звезды — Ашер и Джангкук. Эта коллаба будет обязательно на Европе+. Плюс. Standing next to you. Дождись.
1: Реклама. Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллиона друзей.
14: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишись.
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Самара онлайн. Топ ньюс.
1: Прямо сейчас настало время окунуться в мир шоу-бизнеса. Недавно вышел трейлер фильма «Кайли». Картина расскажет о жизни и творчестве известной австралийской певицы Кайли Миноук. В трехсерийный фильм вошли многочисленные архивные видео, а также интервью с самой певицей, ее родными, друзьями и коллегами. В частности, в трейлере появляется ее сестра Дэнни Миноук и Ник Кейв. Премьера «Кайли» состоится 20 мая в этом году. 6 июня в Москве пройдет концерт певицы Асианы. Она автор песен и актриса афро-мартиниканского происхождения. Ее музыкальный стиль – это эклектичная смесь соула, регги, фанка и R&B. В числе самых известных хитов Асианы – «Cry Cry» и «Endless Summer», ставшие официальным треком чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Эти и другие хиты она исполнит в Москве в июне. Знаменитая актриса Сальма Хайек опубликовала фото из отпуска. На нем она позирует у бассейна в шелковом розовом платье в компании своих любимых собак Лабита и Боуи. Собаки бывают самых разных пород и характеров. Но, несмотря на это, им всем, похоже, нравится удобная мебель, подписала снимок Сальма. А еще недавно актриса вдохновила многих поклонниц на демонстрацию благородной седины. Она появилась на одной из премий в Калифорнии с седыми прядями в волосах. Напомню, актриса 59, и она замужем за французским миллиардером Франсуа Анри Пино. Это были актуальные новости из мира шоу-бизнеса Top News. А нам пора шагать вперед, навстречу новому часу. Там нас встретит Алекс Мануилов. Он приготовил еще больше хитов, еще больше музыки для твоего весеннего настроения. Например, будет брак с XTM и трек «Мантра», «Мантра благодарности», «Мантра любви», «Paid to exist». Услышим ее очень скоро, но прежде у нас Рики Мартин и гимн этого жаркого дня в Самаре «Living la vida loca». Делай громче, а я, Ольга Абрамова, вернусь к тебе уже завтра. Пока-пока, отличного дня!

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 15 часов.

0: главных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Offenbach, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Европа Плюс Самара в твоем телефоне.
7: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
7: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время,
9: в любом месте.
10: Скачай мобильное приложение Европы Плюс.
11: 12+.
12: Реклама.
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
14: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
15: Питомник Парк Рос приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. Парк Рос 63.ру.
16: ИП Павлова Светлана Владимировна, УГРН ИП 314-635-019-00-034.
17: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями, паштеты с печенью индейки с вяленными астраханскими томатами и другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
18: Экономить соуви просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
19: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в нашем городе солнечно и ясно, осадков синоптики не обещали. Ветер восточного направления умеренный. Днем плюс 25, вечером 22 градуса, также со знаком плюс.
0: Реклама.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведения, срока, количества призов, месте и порядке включения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готовы целовать. И выгодно, слушай, акция же 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай, 202-03-23. Мушмула!
6: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
7: Хочешь максимум от своего тела? Без компромиссов? Волжские термы и сеть фитнес-клубов «Физкультура» запускают коллаборацию, которая меняет правила игры. Не просто абонемент. Это образ жизни. Тренируйся, восстанавливайся. Всего за 10 тысяч рублей. Безлимитный фитнес и безлимитный отдых. Целый месяц по абонементу «Волжский безлимит». Подробности на volkatermy.ru. Приложение ограничено.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-2979.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутим сейчас второе место в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Девушка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
6: Тут и как?

0: ОАО «Торговый перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: невозможно. Кто хотел, тот сделал. Body Talk на Европе Плюс. Аля Фарбен, его отличный дэнс, оно и дальше не хуже, но одно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе Плюс Френч Монтана. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Реклама. Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко Бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
2: Рекламная служба в Самаре 979.

0: часов. Всем отличного дня. Идем дальше.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, в четверг, 7 мая, ждем в Самаре переменную облачность. Местами небольшой дождь, ветер северного направления 5 метров в секунду. Днем плюс 28, вечером 24 градуса тепла.
3: Европа плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы плюс. 12+.
5: Реклама.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация в акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качество и надежность при любых нагрузках.
9: Покупайте моторные масла GNV в авторизованных автоцентрах вашего города. Подробности на сайте gnvoil.ru.
10: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
11: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
12: Что такое Супра? Супра – это щедрое грузинское застолье. Супра – это дом, где тебя всегда ждут. Супра – это праздник каждый день. Ждем тебя, дорогой, по адресу Московское шоссе 4, корпус 4, Оса.
13: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
14: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
15: Утни 14:35.
13: Кофемашина.
14: С 1 по 8 мая.
13: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
15: 12+.
13: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
14: 12+.

0: актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, в Еврохит ТОП 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
4: офертой. Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» — делаем цены ниже.
5: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В «Гемотест» для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

life has got to give it.

0: завершение по итогам этой недели. Час Х в пятницу в 14 по московскому времени на Европе плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Что же обещают нам синоптики завтра? В четверг, 7 мая, переменная облачность. В Самаре местами небольшой дождь, ветер северного направления 5 метров в секунду. Днем плюс 28, вечером 24 градуса тепла.
3: Реклама.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.ру.
7: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Европа Плюс представляет. 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
11: Билеты на comedyconcert.ru. 18+.
12: ООСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
13: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
1: Размеренно покачиваясь на волнах, мы приблизились к финалу этого часа и к началу следующего, благодаря Mr. Props и его Waves. А в начале часа следующего на Европе Плюс мощный хит, громкий хит 12 to 12, и это будет Sombr.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Добрый вечер, с вами Александра Шереметьева. В ОАЭ усилены меры безопасности, в России орудуют мошенники, а в Самаре ожидаются отключения горячей воды. Далее подробности. Все школы в ОАЭ перешли на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая. Не исключается продление принятых мер. В России орудуют мошенники. Они размещают фейковые объявления о сдаче жилья, а потом присылают ссылку на фишинговый сайт, который выдает себя за сервис онлайн-бронирования. Об этом рассказал сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что получает обращения людей, которые пострадали от мошенников, пытаясь арендовать жилье. Гибаддинов отметил, что никогда не надо переходить по сомнительным ссылкам. Если вы не уверены в отправителе, они априори сомнительные. Для защиты от таких ситуаций лучше оформлять все в официальном приложении сервиса. Если же пользователь перешел по сомнительной ссылке и попал на сайт вместо приложения, стоит оттуда выйти. Кроме того, при малейших сомнениях до заполнения данных и оплаты надо связаться с официальным сервисом, и там либо подтвердят, либо опровергнут, что сделкой действительно занимаются они. В Самаре ожидаются отключения горячей воды. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Так, с 12 по 25 мая подача горячего водоснабжения будет приостановлена в домах по проспектам Карла Маркса и Кирова, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Ташкентской, Фадеева, Черемшанской и другим. Отмечу, что горячую воду дадут после завершения ремонтных работ и устранения обнаруженных дефектов. Новая экспозиция открылась в Самаре. Так, на площади Куйбышева распахнула свои двери мультимедийная выставка «Герои труда». Она объединяет более 60 биографий известных людей. Отмечу, что трансляция идет ежедневно с 7 до 23 часов 59 минут. В Москве прошли 38-й Кубок России и первенство России по бодибилдингу. В состязаниях приняли участие спортсмены из Самарской области. По итогам общекомандного зачета наш регион занял 7-е место, получив 8 медалей. Больше всего награды из самарских спортсменов получила Дарья Шаповалова. Она заняла 1-е место в артистическом фитнесе, 2-е место в фитнес-эстетике и 3-е в категории фитнес-пары. И в завершении информация о валюте. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Завтра в городе будет облачно с прояснениями, дождливо и плюс 27. Это были новости. Всем хорошего вечера.

0: Ртуть, такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи, но тем не менее мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Вам позвонили и сообщили о крупном выигрыше. Это приятно, но не позволяйте радостному известию вскружить вам голову. Работниками Европы Плюс могут представиться мошенники. Не будьте легкомысленны. Не позволяйте себя обманывать. Европа Плюс. Только честная игра.
2: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Экономить «Сулви» просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefis.ru.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
8: ИП Павлова Светлана Владимировна. ОГРН П 314-635-019-00-034.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Oasis, как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня 2 недели у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды. Завтра, в четверг, 7 мая, ждем в Самаре переменную облачность. Местами небольшой дождь, ветер северного направления 5 метров в секунду, днем +28.

0: до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции «Стена Соловьева» 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.рф.
1: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай, 202-03-23. Мушмула!
2: ООО «Самтрест», город Самара, ОГРН, 117-631-385-45.
3: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 370 9 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вообще на Европе Плюс елка, которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады У. И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с елкой. Все, все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот Аргументы Перекресток. ОГРН 120-570-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Европа. Плюс.

0: космос на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 19 часов.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Добрый вечер, с вами Александра Шереметьева. Школы ОАЭ перевели на дистанционное обучение. Россиян продолжают обманывать мошенники, а в Самарской области ограничат движение транспорта. Подробности далее. Все школы в ОАЭ перешли на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщило Министерство образования. Согласно заявлению, решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных и частных школ по всей стране. Ситуация будет пересмотрена 8 мая. Не исключается продление принятых мер. В России орудуют мошенники. Они размещают фейковые объявления о сдаче жилья, а потом присылают ссылку на фишинговый сайт, который выдает себя за сервис онлайн-бронирования. Об этом рассказал сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что получает обращения людей, которые пострадали от мошенников, пытаясь арендовать жилье. Гибаддинов отметил, что никогда не надо переходить по сомнительным ссылкам, если вы не уверены в отправителе, они априори сомнительные. Для защиты от таких ситуаций лучше оформлять все в официальном приложении сервиса. Если же пользователь перешел по сомнительной ссылке и попал на сайт вместо приложения, стоит оттуда выйти. Кроме того, при малейших сомнениях до заполнения данных и оплаты надо связаться с официальным сервисом. И там либо подтвердят, либо опровергнут, что сделкой действительно занимаются они. В Самарской области ограничат движение транспорта. Так, с 10 мая будет закрыт на ремонт мост через реку Сок на автодороге Урал, Большая Каменка, Русская Селитьба, Большая Чесноковка. Завершить работы планируется до конца октября. Самарский филиал Третьяковской галереи присоединится к акции «Ночь музеев» и посвятит программу своей новой выставке «Состояние потока. Волга в русском искусстве». Мероприятия пройдут 16 мая во дворе филиала и на летней кухне. Гостей ждут мастер-классы, музыкально-лекционная программа, выступления творческих коллективов и многое другое. Добавлю, что старт программы намечен на 7 вечера. В Москве прошли 38-й Кубок России, первенство России по бодибилдингу. В состязаниях приняли участие спортсмены из Самарской области. По итогам общекомандного зачета наш регион занял 7-е место, получив 8 медалей, из которых 1 золотая, 3 серебряных и 4 бронзовых. Больше всего наград из самарских спортсменов получила Дарья Шаповалова. Она заняла 1-е место в артистическом фитнесе, 2-е место в фитнес-эстетике и 3-е в категории фитнес-пары. И в завершении информация о валюте. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. В эти минуты в Самаре облачно и около плюс 24 градусов. Завтра в городе будет облачно с прояснениями, дождливо и плюс 27. Это были новости. Всем хорошего вечера.

17.22, приветствую всех, я появился, это Фомин, значит, рабочий день для многих уже закончен, ну и, конечно же, не закончена музыка. Музыка будет продолжаться, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем для тебя только лучшие мировые поп-хиты. Например, в ближайшее время я гарантирую встречу с отличной музыкой. The Second Voice, новый трек, Let Me Be, прежде появится Tokyo Hotel и California Nights.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
7: офертой. Хочешь максимум от своего тела? Без компромиссов? Волжские термы и сеть фитнес-клубов «Физкультура» запускают коллаборацию, которая меняет правила игры. Не просто абонемент. Это образ жизни. Тренируйся, восстанавливайся. Всего за 10 тысяч рублей. Безлимитный фитнес и безлимитный отдых. Целый месяц по абонементу «Волжский безлимит». Подробности на volgatermy.ru. Приложение ограничено.
8: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
9: Билеты на comedyconcert.ru 18+.
8: ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
10: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
11: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
10: Будни 14.35. Кофемашина.
11: С 1 по 8 мая.
10: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
12: 12+.
10: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
13: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новый трек на нашем, так сказать, небосвоне. Да, классный трек. Небосвод пополняется суперхитами. Ну и думаю, что музыкальный Олимп тоже этот трек не обойдет. Да, первое место этой весной возможно, но не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Голосуй за...
1: Прогноз погоды.
2: Что же обещают нам синоптики завтра? В четверг, 7 мая, переменная облачность. В Самаре местами небольшой дождь, ветер северного направления 5 метров в секунду. Днем +28, вечером 24 градуса тепла.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Cinema Park.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Ищете идеальное решение для ремонта? Квартал дизайна и интерьера Кубатура – ваш персональный гид в мире современного интерьера. Более 4000 квадратных метров обновленного третьего корпуса с впечатляющим ассортиментом плитки, сантехники и мебели для ванной комнаты от ведущих производителей. Ждем вас на Красноармейской, 1.

0: Вот так вот звучит весна 26-го года. Это Боб Синклар и Кайза. I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. В столице 18.51. Мы с вами продвигаемся вперед туда, где больше хитов и больше музыки. Но, к сожалению, пока нет Раш. Раш ушел в отпуск, а вернется уже со следующей недели. Об этом я чуть позже еще подробнее расскажу. А теперь подробнее о тех, кого ждать скоро. Cranberries и Zombie, но прежде Offenbach и Justin Jessa. Over You.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
20: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
21: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
22: Это более 2,5 миллионов друзей.
23: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
24: Подпишись.
25: Это Антон Камолов,
26: Артур
27: и Саша.
25: Если мы что-то не договорили в эфире,
27: можем
25: договорить здесь.
28: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
29: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: главных хитов 90-х от Cranberries. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. О том, что зомби — это как раз те, кто слепо следуют всему, что им говорят. Ну, в общем, стоит иногда включать критическое мышление. Вот об этом именно песня. Ну и дальше. Давайте послушаем что-нибудь полегче. В новом часе такое будет, обещаю.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 20 часов.
3: Европа Плюс.
0: Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
4: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регионы России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более двух внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%. А покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. europaplus.ru, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной оферт.
2: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе идеально, в кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба в Самаре. 979-2979.
7: Oh, I leave quite an impression.

0: вечером в среду. Вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, в четверг, 7 мая, ждем в Самаре переменную облачность. Местами небольшой дождь, ветер северного направления 5 метров в секунду. Днем плюс 28, вечером 24 градуса тепла.
3: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
4: Экономить «Солви» просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску.
6: С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, сроках, количестве призов, месте и порядке включения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Все это звучит. Это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице. 19:49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римом и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: дверях или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-770-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс, обязательно появятся. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Самаре 21 час.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел «Еврохит ТОП 40». Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zayn», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bebe Rexha и Fightless». New Legion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последней рабочей с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Bebe Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа
2: Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Софии Крамбери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и I Just Might. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera, Think About Us, уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.

0: Либерексу и Файтлес New Religion. Раньше еще один классный трек от Тиесты и Брены Грейс Beautiful Places. Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Зейн, Die For Me. Все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 22 часа.

лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файтлесс и New Legion. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Ну, а до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru, заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, последний рабочий, с 14 до 16 слушай, что получилось.

эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». Ну и стильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 23 часа.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра. Завтра с утра пораньше, вот, вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским «У». И вполне возможно, «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки. Может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами, ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer, ну а также Алекс Уоррен и Fever Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

Европа плюс.

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раздражения.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны обязательно появится — Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Менее рисковатая музыка — это Brax, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание. Но так

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Брун Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.

Честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его

Отличная музыка для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

Москве 0:33, а уже 8:00. Да, запоминаем. Здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения, улетных подарков, в том числе и денежных, кстати. Поэтому и решили всех порадовать майским У. Так что смело заводи будильник и утром включай приемник. В это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые... Ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит «Right Round», попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит «Goodbye», ну и послушаем финской электронной музыки проект «Эбен», трек «Hollow», буквально через 2 минуты на Европе+.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Хенрика Мамил,

0: все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 2 часа ночи.

недавно. Ну, а авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии «Медуза». Дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды «Sea Girls» Хенрик Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекса и Фейтлес, абсолютно хит «New Religion». Также появятся Феликс Йен и Софилис Бэкстер с мега-танцевальной вещицей «Ready for your love». Ну и Алекс Уоррен. Еще один свежий хит «Fever Dream» буквально через 3 минуты на Европе+.

будешь хорош собой. И если тебе тоже нравится работа и считаешь, что трек должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ванин Дмитриенко, Рокси Ртуть. Появится еще Тиесто, Амбриена Грейс и Beautiful Places. И составит нам компанию «Электронные парни» клан «Карусель Райд». Сейчас с нами Pink, Nate Russ и невероятно красивая история Just Give Me A Reason и Кайра, хит под названием Soar.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 3 часа.

0: Москве, в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну, а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Bruno Mars, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. «Елка проще».
2: Может, проще.
1: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Этакий мистер Всезнайка, мистер Know It All. Возможно, но мы знаем точно, этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс в Москве. 2-3

который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», «Джеймс Картер», трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Offenbach» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе+. Не пропусти!

0: Номер один в России.
1: В Самаре 4 часа.